0: Радио Рокс.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курземе местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 4 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Так вот теперь сиди.

0: от Казани. Мы построим китайскую стену здесь. Камень за камнем, камень за камнем, камень за камнем.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: прошу тебя, пожалуйста, свети, свети.
1: Это радио «Рокс». Слушай его каждый день, детка.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курзаме местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 5 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: За то, что я давно к тебе остыл.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: слушать, то Радио Рокс.
1: Как ты там? Не до конца мною забытый человек.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курзаме местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 6 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курзаме местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Талсинский край рассматривает возможность объявления ЧС из-за последствий ливней. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В связи с увеличением ущерба, причиненного ливнями, самоуправление Талсинского края рассматривает возможность подать запрос об объявлении чрезвычайной ситуации, сообщил председатель Краевой думы Ансис Берзинш. По его словам, режим чрезвычайной ситуации позволит самоуправлению оперативнее восстанавливать размытые дороги, поскольку сейчас этот процесс затруднен длительными процедурами государственных закупок. Кроме того, самоуправление готовит заявку в Министерство умного управления и регионального развития о выделении средств из программы на непредвиденные расходы для компенсации причиненного ущерба. Тем временем специалисты самоуправления продолжают обследовать объекты, пострадавшие от ливней. Со второй половины дня вторника уровень воды повысился в нижнем течении реки Дурсупе, ближе к озеру Энгурес. Вода не уходит быстро. Размыв продолжается, затапливая поля. К внеочередному заседанию комиссии Сейма по государственному управлению делам самоуправлений самоуправление готовит расчеты ущерба, нанесенного ливнями, а также перечень первоочередных работ. В ближайшие дни объем разрушений еще может увеличиться, отметил Берзинш. Из-за повреждений, вызванных сильными осадками, в Валтгалской волости закрыты участки муниципальных дорог Гамбия, Поле, Межмуйжа и Озалы, Кукури. После посещения Талсинского края вместе с министром земледелия Улдисом Аугулисом, председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления Олег Буров созвал внеочередное заседание комиссии для обсуждения ликвидации последствий ливней. Оно состоится в четверг, 23 июля в 13:30.
2: Про премьер-министра.
1: Латвийской авиакомпании Air Baltic необходимо привлечь такого стратегического инвестора, который дал бы уверенность в том, что компания не будет каждый год просить деньги налогоплательщиков, заявил в среду на совместной пресс-конференции с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что авиакомпания стратегически важна для Латвии, и Air Baltic нужно дать все возможности для работы. Однако общество должно быть информировано, будет ли предоставлена такая возможность или нет. Премьер выразил недовольство существующей практикой, когда в последний момент запрашивается доза государственных денег. Происходит инъекция, и компания продолжает работать. По мнению премьер-министра, должен быть четкий ответ, может ли Air Baltic продолжать работу с упорядоченными финансами или нет. По мнению Кулбергса, необходимо привлечь инвестора, который дал бы уверенность в жизнеспособности компании без государственного финансирования. Премьер-министр выразил надежду, что в скором времени сможет говорить об этом вопросе гораздо более открыто и подробно.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, в центральной и восточной частях местами кратковременные дожди, в Курзаме местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, в течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Знаешь, что в этой песне меня вот как бы взбудоражило сейчас? Людей попроще. Ну, попроще, конечно, это которых несложных, это да, хорошо бы встретить, но не таких совсем уже простых в доску, с кем вообще непонятно, о чем можно договориться, и непредсказуемых на дороге. Предсказуемо то, что вы выбрали 88.6 утра пораньше, это Шизгара, 7 часов и 6 минут.

0: Слушайте, ну понятно, когда Шевчук создавал эту композицию, он понимал, что и утром, и в любое другое время суток лучше одному быть в какое-то время, когда это действительно тебе комфортно. Если утром быть одному некомфортно, вот здесь на Радио Рокс мы, меня зовут Стас Лоренцев, вместе со мной, конечно, Алексей Титов, ну и еще сегодня человек, с которым связана примета сегодняшнего дня, зовут его Антоний. Антоний, он человек непростой, Антоний громоносец. Если гром в этот день где-то прогремит, это значит, дожди будут затяжные. Люк, тебе это нужно? Почему? А, муравьев будешь? Муравьи, потому что будут закрывать свои входы в муравейник, а это, значит, обещает потом последующие ненасти. Мы вот что решили. У нас сегодня, как всегда...
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.
0: У нас сегодня, как всегда, сплошной рок, сплошной позитив, сплошное нужное, то, что нужно с утра пораньше, и точное время 7 и 11 минут.
2: Спасибо.

Так тут хвастаться-то особо нечем. Ну, вечно молодой, когда вот он попросил где-то там нарисовать смайлик, если в приличном месте, это одна позиция, если там на могиле, мы не допустим. У нас алкометр сегодня будем разыгрывать в прямом эфире, поэтому все внимательно слушающие, а не только воспринимающие вот шизгару с утра пораньше как что-то такое фоновое, вы имеете сегодня возможность не только позитивно провести это утро в четверг, но еще и выиграть настоящий латвийский алкометр.

0: Только рок.
1: Понятное время, что важные даты у нас какие-то впереди поджидают. Это осень, которая придет через 39 дней только. Это стартующий фестиваль Lime Rendezvous, который стартует уже завтра. И до Нового года у нас 161 день.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоу Ми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоу Ми Арена. Билеты на Билишу-сервис ОВ.
2: Уже с 20 июля в утреннем шоу «Шизгара» на Радио Рокс стартует новый конкурс вместе с компанией «Алкометрик». Экспертами в области профессиональных алкотестеров. Здесь знают, что безопасность начинается с уверенности. «Алкометрик» предлагает сертифицированные алкотестеры, а также их калибровку и сервисное обслуживание как для частных клиентов, так и для бизнеса. Слушайте утреннее шоу «Шизгара». Участвуйте в конкурсе и получите шанс выиграть полезный приз. Латвийский алкотестер компании «Алкометрик».
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. 88.6 FM.
6: По-человечески для человека. Все с утра пораньше. Сейчас, кстати, 7 часов и 19 минут. Видите, вчера разыграли мы два билета на Bad's Box. Это трибют-шоу группы Beatles. Ну, а сегодня прямо те самые алкотестеры от Alkometrics. Следите за эфиром.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Несмотря на то, что сегодня день дачника, это значит время тех, кто находится в состоянии отпуска или просто-напросто переехал временно жить на дачу, мы в данный момент вспоминаем о важных событиях сегодняшнего дня, о том, что люди все-таки делали. Кто-то своими руками, кто-то руководил процессом. Например, в этот день, в 1211 году, епископ Альберт освещает место, на котором начато строительство Рижского Домского собора. Будете через старушку сегодня проходить?
2: Кивните.
1: Кивните? Спасибо, собор. Добрый Альберт.
2: Причем это вообще никак не связано с тем, что епископ Альберт всегда мечтал о даче, и так получилось, что находился он в наших краях.
1: Может, воспринимал вообще Ригу как дачу на тот момент? Кто его знает, епископа?
2: С дачей же не было связано и желание Мамая как-то взять и двинуться на запад. Сделан он это именно 23 июля 1380 года. Правитель Орды во главе несметного войска выступил в поход, который, в общем, был его последним.
1: Опять-таки, может, все через женщину шло. Может, дома что-то не сложилось. Перенервничал человек. Я говорю, пошел отсюда. Он говорит, куда? Не знаю, вали отсюда. Говорит, ну, чего я там? Ну, вот ты собирался там что-нибудь где-нибудь. Вот там. Вот он и пошел буквально
2: воспринимать. С таким именем Мамай можно всегда раздумывать о том, что в основе всего у него лежала мысль о женщине. По крайней мере, о маме.
1: Ну, вот она ему все время это и пилила, говорила, маменькин сынок. Вот и все такое прочее.
2: Мечтал доказать.
1: Смотрите, 1842 год, Британия объявляет о том, что Канаде будет предоставлен статус самоуправляющейся территории. Что потом началось? Хоккей придумали? Да. Кленовый сироп? Да. Ну и вот докатились до того, что чемпионат мира по футболу. Кто бы мог придумать? Вот, да, но британцы.
2: В 1873 году французский художник Гюстав Кюрбе прошел через швейцарскую границу в сторону Швейцарии с Францией и покинул навсегда свою родину. Причиной стало обыкновенное обвинение художника в организации вандализма. Он снес вандомскую колонну в дни парижской коммуны. Тогда все говорили, давай, сноси. А потом, как коммуна закончилась, власть практически вернулась. Ему сказали, кто? Так ты отвечаешь за то, что снесли колонну.
1: А он, знаешь, они почувствовали, а им как казалось тогда, что он будет делать нечто, что потом делал Копперфильд. Там сносил что-то, потом это появлялось, проходил через стены
2: фокус,
1: всякие.
2: Фокус.
1: А они так, а что, возвращать что, никто не собирается? Ну нет, вот.
2: А вот тех, с тех пор протоптал дорожку, значит, в Швейцарию, где потом все анархисты после него и собирались. Приезжали к Кюрбе обязательно, там и Ленин, и Маркс и все прочее.
1: Вот
2: нет, Маркс нет, конечно, но Ленин точно.
1: Но штрафы на тот момент 330 тысяч франков. Смотрите, умные люди, что сотворили в этот день. Александр Ладыгин получает привилегию на лампу накаливания. Изобретение было запатентовано в нескольких потом европейских странах. И в тот же, ну, в этот день, но через несколько лет, немецкий доктор Роберт Кох, доктор все равно, выдвигает теорию, что переносчиком-то бубонной чумы является крыса.
2: Ага.
1: А не Матильда.
2: Мало того, что выдвинул теорию, еще доказал всем. С тех пор на крыс так стали смотреть, в общем, как бы не просто как на какое-то непонятное животное лохматое, которое может тырить еду, а на конкретных вредителей.
1: Да, и только Шипокляк потом как-то пыталась обелить этого персонажа. Смотрите, мы на этой неделе вспоминали, что первой женщиной премьер-министром стала дама, которая возглавила тогда правительство Шри-Ланка.
2: Да, а в 1999 году Эйлин Коллинз была первой женщиной, управляющей космическим челноком. Она стала пилота шаттла Discovery в 95 году в рамках миссии STS-63, а позднее она также стала первой женщиной, командовавшей миссией шаттла. А вот, собственно говоря, в 1999 году возглавила экипаж Колумбия в миссии СТС-93.
1: Вот получается, что мы все события, которые относятся к этому дню, пока вот комментировали то, что было до 21 века. Для того, чтобы доказать, что мы люди современные, хотя и слушаем музыку такую, проверенную годами, в 2002-м на острове Тасмания на берег выбросило гигантского кальмара. Это не кого-то стошнило кальмарами. Нет, вот его океан, и вали отсюда, говорит. И весил он четверть тонны, а длина его щупальцев превышала 15 метров.
2: Я думаю, даже странно, что он весил при такой длине щупальцев всего лишь четверть, ну, 250 килограммов, всего лишь такая дура, которая, в общем, в диаметре. Вот если он одно щупальце, значит, вправо, другое влево, значит, туда 15 метров, сюда 15
1: самолетик.
2: Метров. Самолетик. И, в общем, реальный самолетик такой, 30 метров размах крыльев.
1: А вот тут недавно в сети было... Где же на каких-то островах, ну где-то там в тепле, как положено, люди счастливые нашли осьминожку такую, знаешь, что, и с ней фотографируюсь, а потом кто-то там продвинутый увидел, говорит, вы знаете, что это за осьминог? он не просто ядовитый, а он когда вот так укусит, боли нет. То есть человек даже запаниковать не успевает, а там потом кирдык, и все. А тут безобидный кальмар.
2: И самое главное, что это лишь редкие, одинокие жители моря, океана, которые вот так вот случайно, которых выбросило, а сколько их там на самом деле в глубинах какого-нибудь океана, да вообще не...
1: Ну и не говори, чужой океан потемки. Так было всегда.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Крупнейший хип-хоп фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.
3: Мы с Лидой.

0: Clash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курземе местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Шизгара. Решим все. Кроме погоды.

0: Скорректируем в эту строчку, там не подыми глаза, а там глаза разуй, куда ты едешь. Знаешь, вот так один водитель другому, там в сердцах. Если кто-то действительно увидел на дороге что-то заслуживающее внимания таких же водителей, как и вы, ну, не таких же, продвинутых, конечно, но дабы дать шанс нам, людям, может быть, не с таким искушенным, не таким продвинутым, выжимайте из себя эту информацию, можете ее наговорить, можете ее все-таки написать нам на WhatsApp-линию.
1: 229-49-49-49. Знаете, ваша продвинутость здесь заключается в следующем. Если у вас в контактах забит Радио Рокс, WhatsApp 229-49-49, значит, вы уже продвинутый водитель. В одно касание можете нам что-нибудь сообщить.
0: Потому что всем остальным, конечно, будет это сделать сложнее. Итак, соблюдая все правила дорожного движения и помня о том, что под датым за руль ни-ни, тем более, что у нас как будет подспорье каждому из нас, мы сегодня будем алкотестер от Алкометрик, компании нашей латвийской, которая не просто выпускает эти продвинутые алкотестеры, приборы, калибрует их под нас с вами, что все до одной промилле.
1: В общем, полезная штука, следим за эфиром и, разумеется, надеемся на то, что фортуна подмигнет именно вам и будет у вас такой ценный и важный для любого автолюбителя прибор.
0: Ну, а теперь ценная и для каждого автолюбителя вещь, это да, его автомобильные шины, которые позволяют нам перемещаться все-таки более гладенько, чем те первые участники, первые автомобильные гонки, о которых мы вчера говорили. Там то паровозик какой-то, не из ромашкового, а просто...
1: Обратите внимание, там, между прочим, в 1894 год там ни у кого нормальных шин пневматических не было.
0: Вот я про то и
1: хотя
0: говорю,
1: что к тому моменту они уже были изобретены. 23 июля 1888 года шотландский ветеринар Джон Бойн Даллоп подал заявку на патент пневматической шины как усовершенствование шин или колес для велосипедов. На самом деле, почему для велосипедов, а не сразу для автомобиля? Потому что был печальный опыт до этого в истории изобретения. Еще в 1845 году Роберт Томпсон запатентовал аналогичную шину для каретных колес. Дело в том, что кареты тогда ездили, сами понимаете, по мостовым, на деревянных колесах, трясло страшно, рессоры, которые должны были смягчить эти удары, в общем, особо не помогали, и он подумал, что надо бы как-то колеса чем-то обернуть.
0: Ну, а у Данлопа, судя по всему, на тот момент собственного экипажа не было, но был велосипед. И не только у него еще у ребенка, у сына был велосипед. Еще когда вот попочка ребенка набивается все время вот на этих камушках, потом говорит: папа, я больше не хочу кататься на велосипеде. Говорит: почему, сынок? А он так смотрит на него и говорит: больно.
1: Вот. То есть Данлоп на самом деле оказался в правильном месте и выступил с правильным кейсом, потому что когда Томпсон приклеивал куски резины колесам карет, в общем, эти куски резины никак не помогли. Кареты продолжали стучать.
0: Знаешь, когда Томпсон пытался приклеить куски резины каретам на ходу прямо, у него ничего не получалось. И тоже там, зачем нам такие каскадеры нужны?
1: Ну, а, собственно говоря, история с велосипедом, она была какая-то более компактная, более понятная, более, я бы сказал, интимно-семейная. И, между прочим, Данлоп тоже не делал никаких шин, которые надевались там на обод, как в современное время. Он тоже приклеивал куски резины, но ему в голову пришла мысль, что если это будут трубки, и можно будет их накачать воздухом, они за счет этого воздуха будут смягчать вот те самые кочки и удары по пятой точке тех, кто сидит на велосипеде.
0: А то это еще, знаете, приклеивание. Один слой резины, второй слой резины, капуста какая-нибудь.
1: Многие, кстати, считают, что вот низкопрофильная резина, которую многие используют, она, в общем, абсолютно некомфортна именно за счет этого, как приклеенный слой резины. Что касается Данлопа, то он имел такой успех, что организовал сразу компанию, под которой называлась Dunlop Rubber Company, и, в общем, начал массовое производство шин, был первым шинником, имел успех.
0: Все равно, когда вот за любое дело, любое начинание берется медик и доводит его до конца, вот
1: особенно этот шотландский.
0: Шотландский операционный контроль, вот тогда все и срабатывается. Мы, конечно, не шотландцы, но мы люди основательные. В Риге уже 7 часов и 46 минут.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Латвия. Реклама.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
2: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Да, у Клэптона была дача когда-нибудь? Вот такая в полном понимании дача, без, где это, выгребной сортир там у него стоит такой вот.
1: Нет, Клэптон мог себе позволить загородный дом, который был скорее похож на какой-то особняк там где-нибудь в Западной Англии. Поэтому выгребного сортира у него не было, он просто, если что, ходил в кусты, и там просто кто-нибудь убирал.
0: А ему соседи говорят: здравствуйте, мистер Клэптон. Хотите,

0: опять у нас. После вашего захода к нам у нас так заколосилось что-то там, не знаю.
1: Огурцы,
0: там,
1: огурцы расцвели.
0: Наверное, там. Вот, у нас Джонни их так любит, хотя он слушает роллингов, но с вам, к вам глубоким уважением.
1: Извините, мы что об этом, а мы на самом деле хотели вам рассказать о том, что сегодня надо выделить из меню в плане кулинарии.
0: А почему мы по-английски там всех слушать стали? Потому что ничего из того, что в кулинарных поводах сегодняшнего дня для нашего региона нет, а все такое, скорее всего, заокеанское, заморское.
1: Смотрите, на самом деле номер один — это очередное мороженое, на этот раз это ванильное мороженое. Но... Ну, в общем, самое простое, мне кажется, которое можно найти, кроме обыкновенного пломбира.
0: Ну, а кокосовое масло, как тебе сегодня, шоколадиком еще такое? Это редкий житель Сигулсды не любит там у себя на, там, на участке вырастить кокосики, например.
1: Я вообще, если честно, удивлялся всегда страшной страсти американцев к этим ореховым каким-то кремам и маслам, потому что, в общем, их есть невозможно, они очень сухие. Другое дело, когда в них добавили шоколад, и они стали хотя бы каким-то кондитерским изделием, тогда их можно на что-нибудь намазать или есть ложками. Ну, в общем, понимаете, сегодня вы можете из ряда каких-то кондитерских изделий выбрать любое с шоколадным кремом и ореховым ореховым чем-то.
0: Да, согласен. Не только там просто кокосовое, да еще и так просто ореховое какое-нибудь. Ну и разноцветная посыпка для десерта сегодня тоже у них, у американцев, присутствует. Ты тоже представляешь, а если десерта нет, а вот это где-то на сдачу.
1: А что, как маленькие? Ее можно нормально эту посыпку
0: сидеть
1: и ложками, в общем.
0: Под кофеек.
1: А если эта посыпка такая крупная, то ее можно даже и без ложки так под кофеек, как орешки. Просто
0: так раз, два, три.
1: Красиво. Вредно.
0: Три минуты назад было красиво, когда Клэптон пел, а у нас сейчас стало вредно, действительно. Ну, вот такая сладкая жизнь уж, извините. Шизгара, скоро продолжим.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Риге начались работы по строительству новых светофоров. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Риге начались работы по строительству нескольких новых светофорных объектов, которые должны повысить безопасность и улучшить организацию дорожного движения. Новые светофоры строят на перекрестке улиц Пернавас и Варну. Ими оборудуют существующий пешеходный переход у улицы Варну, а также обустроят новый регулируемый пешеходный переход у улицы Ата. Кроме того, новый пешеходный светофор установят на перекрестке бульвара Калпака и улицы Независимости Украины. Одновременно продолжается реконструкция светофорного объекта на перекрестке Улманя-Гатве и Виенибас-Гатве. После завершения работ здесь улучшится организация дорожного движения и повысится безопасность всех его участников. Строительство новых и модернизация существующих светофорных объектов ведутся для повышения безопасности дорожного движения, улучшения условий для пешеходов и более эффективной организации транспортных потоков. Регулируемые перекрестки и пешеходные переходы позволяют сделать движение транспорта пешеходов безопаснее, снижая риск дорожно-транспортных происшествий.
2: Про Ригу.
1: В 10 классы школ Рижского самоуправления на данный момент приняты 3818 учеников, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Еще 160 претендентов подтвердили приглашение. В настоящее время в 10 классах рижских муниципальных школ доступно приблизительно 176 свободных мест. Их число постоянно меняется, так как часть учеников решает продолжить обучение в других учебных заведениях. Свободными считаются те места, на которые в электронной системе приема нет активных заявок. На свободные места могут претендовать кандидаты, соответствующие требованиям приема конкретной школы. В этом году на обучение в 10 классах рижских учебных заведений заявки подали 5332 ученика, свидетельствует обобщенная самоуправлением информация. Всего получено 41 581 заявка, или в среднем 785 заявок на одно учебное заведение.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, в центральной и восточной частях местами кратковременные дожди, в Курзаме местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, в течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Если у вас, как и у нас сегодня, рабочее настроение, то привет, коллеги. Если вы в отпуске, нефиг хвастаться. Мы все равно когда-нибудь тоже пойдем в отпуск.
5: На нас всегда можно положиться. Ну, пока мы не в отпуске, конечно.
4: Точно, доброе утро. Точное время, если что, пока 8:03, но сейчас скоро будет 4.

0: инопланетный.
1: А вот бывает так вот, люди рождаются там, где солнце восходит, ну, на берегу Тихого океана, а тормозят на целые сутки. Я имел в виду про то, что у нас вчера был как раз день пусти к себе жить инопланетянина. Вот, а человек вот берет и сегодня опять.
2: Так, слушай, такая мысль может долго не покидать. Если вчера ты задумался об этом, то сегодня как раз мысль достигла апогея, когда ты больше жить не можешь никак по-другому, кроме как представляя, как эти инопланетяне спустятся с неба, значит, и все окажутся почему-то у тебя. Будут говорить, мы хотим с тобой жить.
1: Или наоборот, человек вот этому инопланетному гостю там, значит, все понятное дело, прилетел уже, хватит, погостили и будет... Не понравилось. Понравилось всем тем, кто подсел на частоту 88.6. Это Шизгород, утреннее шоу. Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня Алексей Титов. У нас есть пара поводов, которые можно сегодня взять и как-то там рассмотреть для того, чтобы день отличался от других.
1: Ну, например. Например, у нас пара поводов. Это день дачника такой весь из себя.
2: За что здесь как бы ваш праздник, это Станислав? День дачника — это день человека, который знает, что одуванчики — это страшные сорняки, который знает, как правильно, значит, разместить вот эту вот поливалку круговую, которая разбрызгивает воду, и вообще, чем можно заниматься
1: на этой неделе много.
2: Чем
1: лет.
2: Можно заниматься на даче и чем нельзя заниматься,
1: вообще,
2: чем лучше не заниматься на даче.
1: Когда вот сказал относительно Клэптона там несколько минут назад, думаешь, у него был выгребной вот этот самый нужник или нет? Вообще дачи-то бывают разных типов, это как территория свободы, получается. В немецкоговорящих странах такие там сады называют сады Шредера, маленькие такие сады, появились они еще в середине 19 века, ну а потом немецкоговорящие кантоны Швейцарии тоже потянулись, Австрия тогда еще не аншлюзная, тоже говорит, мы тоже хотим. Ну, впрочем, когда Германия была делима на две составляющие, западная и восточная, в ГДР было популярно вообще слово «дача».
2: Да, они отлично понимают это слово, и на самом деле у многих эти дачи были такие, и ровно эту функцию играли. Это ровно тот самый надел земли, куда можно уехать из города, пусть даже город-то маленький, и сам могут быть дачи. Нет, надо куда-то уехать в поля, в луга и в полулеса для того, чтобы там заниматься сельским хозяйством, или для того, чтобы с глаз долой и чем-то там заниматься в зарослях малины.
1: Ну, настоящие гаучи или ковбои, они там где-то там в свои заросли убегали, а у нас там у кого там заросли черемухи душистые далековато, а тот говорит, вот вам в Булдырай огородик, например, и человек там пум-пум-пум-пум-пум-пум.
2: Что, например, невозможно во многих странах исключительно из-за законодательства, потому что попробуйте в Англии заведи себе огородик где-нибудь вне города. Там окажется какой-нибудь владелец земли, лорд Пэр, который... Какой огородик? Ты через этот квадратик вообще даже ходить не можешь. Ты здесь не можешь птиц слушать. А ты здесь хочешь огородик завести? Нет. Дача — это такая сложная штука.
1: Но у них есть как раз маленькие наделы земли, которые продаются для тех, кто страдает тоской. Поэтому у них как раз вот есть такие квадратики.
2: Вот такие маленькие наделы, которые можно купить, либо арендовать за такие страшные деньги, что государство просто так раздавать их не будет.
1: Нет, конечно, нет. Ты потом можешь хвастаться, что... У меня, кстати, ну, сейчас-то можно говорить, это было там лет 15 назад в Подмосковье, это было давно, у людей, которые могли себе позволить там в дорогом Подмосковье, работали славные ребята из Таджикистана. И не знали, что вот папа и мама вот моего товарища, которые там тоже могли многое себе позволить, они, помня о своей студенческой любви, когда-то там себе вот на этих безумном количестве земли и там, знаешь, альпийских горках, которые были разбросаны, они взяли и посадили себе маленький огородик. Там для них, они тогда помнили себя 18-летний, он там 20-летним, в том числе там росла картошка. И вот они знали, что... Они знали, что потом, вот когда-нибудь, они вот откопают эту картошку, вспомнят себя там 40 лет назад. И так получилось, были они где-то там на лазурочке, отдыхали, а классные таджики, вот когда вот все делали вот вовремя, смотрят, картошка растет. Думают, эти-то не понимают, что это растет. Они все сварили и там такую консерву себе под это дело зафигачили. А мы потом приехали и понимаем, что ребята даже не знают, сколько по номиналу эта картошка бы стоила. И вот когда объяснили, они быстренько уже готовые где-то купили картошку еще не выкопанную и посадили туда назад. Вот.
2: Вообще я вам скажу, что дача — это прежде всего история. Это не надел земли и даже невозможность покопаться в земле, а потом не мыть руки и так до утра. Нет, дача — это история, и друзья, которые тебе приезжают на дачу, рассказывают свои истории, слушают твои истории, а потом вы вместе рассказываете те истории, которые у вас на даче там давеча произошли.
1: Кстати, вчера, когда с соседями по даче говорили, они говорят: слушай, вот у тебя даже в эфир вырвалось, что какое-то лето непонятное, даже ни в одну настольную игру-то и не сыграли. Вот надо работать над собой, работать над ошибками.
0: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Пам-пам. Всем тем, кто с дач своих движется в сторону рабочих мест, вы же на дачу вернете вечером, конечно. Вот. Привет, коллеги. В данный момент мы собираемся вам, людям, которые садятся за руль иногда после каких-то вечерних, не санкционированных или санкционированных посиделок, помните о том, что мы дружим с законом, и поэтому все, что касается перемещения в пространстве, должно вот без...
1: быть по закону.
0: По закону. Поэтому алкотестеры от компании Alcometric, это латвийская компания, которая здесь, в Латвии, производит, и здесь же в Латвии калибрует те самые супер продвинутые алкотестеры, которые мы и разыграем вот где-то буквально через несколько минут.
1: Да, ну а что касается сегодняшнего дня, то поводы, у нас здесь есть несколько замечательных поводов, мимо которых пройти мы не можем. Но, во-первых, день жмурок с ярким светом. Что это такое? Ну, это, понятное дело, эротические игры для взрослых, когда даже глаза завязывать не надо, просто надо выбрать такое место, где светит солнце. Скажем так, сразу родиной этой игры стала Испания, а там, понимаете, пасмурный день — это редкость, не то что у нас. И там всегда можно найти, как играть в эти жмурки, просто встав лицом к солнцу, и когда солнце слепит глаза, ты якобы ничего не видишь, и якобы никого поймать не можешь.
0: Ядрить Мадрид, сказал какой-нибудь офтальмолог, когда услышал вот эти призывы, да, встаньте против солнца, смотрите на него, и сказали, что за бла-бла-бла-бла-бла. Сегодня международный день, кстати, этого самого бла-бла-бла-бла-бла, пустой болтовни, что называется, опять-таки, лить воду. Ты вот говорил, что на этой неделе мы это изобретение поливальной машины, вот, разбрызгивателя, вспоминали. Такой киносериальный праздник, потому что основан он в честь сериала «Сайнфелд», в котором как раз термин использовался. Ну, 153 эпизода там было, если что, и то самое бла-бла-бла-бла.
1: Один отдельный эпизод, который назывался «Бла-бла-бла», ну или по-английски в оригинале «Яда-яда», что, в общем, примерно то же самое, да, и один из фанатов решил, что мимо такого пройти невозможно, и надо устроить такой, как бы, день любителей сериала «А» и «Бла-бла-бла» «Б».
0: Ну и еще давай один повод озвучим. Сегодня день заливной тоски. Опять-таки, может быть, это какое-то орошение, с одной стороны, там, там полить. Ну, у нас сегодня такой жары-то не предвидится. Ну, а что касается залития, тут опять-таки, как предупреждение, Alcometric, компания с их алкотестерами, с чудесными, которые вот один из таких мы за правильный ответ, скоропалительный такой, возьмем и выдадим самому внимательному нашему радиослушателю.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: сидели, курили.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
2: Утро четверга встретило водителей облачной погодой, однако по прогнозу без существенных осадков. Возможно, покапает небольшой кратковременный дождик, который, если и пройдет, то на дорожной обстановке не отразится. Сегодня прохладная температура днем будет держаться в диапазоне от 15 до 18 градусов. А значит, все мысли не о пляже, а только о делах и о работе. В данный момент нормальные дорожные условия, трафик летний в диапазоне от 2 до 3 баллов. В то же время на карте города за последнее время появились участки новых дорожных работ. Если брать ситуацию в целом, то в Риге столько дорог, нуждающихся в ремонте, что процесс кажется бесконечным. Это еще не начался ремонт Ивантового моста. Тема отдельная, и как будет организовано движение, пока не определено. Отметим, что в часы пик Ивантовый мост в обоих направлениях пересекает порядка 4000 авто. И куда они перераспределятся, это большой вопрос. У нас наверняка найдутся умные люди, они пусть решают, а мы продолжим уделять внимание наиболее проблемным местам, в том числе с вашей помощью, друзья. Присылайте в автомонитор сообщение обо всем, что мешает движению, по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Возвращаясь к трафику, отметим, заторов в столице немного, а из тех, что есть, можно отметить лишь Густава Земгалагатва перед Бриево со стороны Восточной магистрали и улицу Круспилс по направлению Гранита со стороны моста Славу. И на этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и будьте внимательны. А в завершении выпуска полезная инфу от водителя Валентина Юсина.
3: Всем привет. Дорога из Риги от Курзмус проспекта в сторону Бабета. На подъезде к Бабете стоит фоторадар. Будьте осторожней.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
5: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека LV. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека LV. Все условия на Апотека LV. В хороших руках. Апотека.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: остальное на чай.
1: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
2: Сейчас все будет по-настоящему.
3: Смотрите, кто родился сегодня вместе с теми, кто уже с утра получил кучу смс-ок. Привет! С твоим днем! Молодец! Или молодец, какая-то красотка. Ну, в общем, если вы действительно появились на свет сегодня, то вот мы, во-первых, вам привет передаем.
4: Завидуем вам.
3: Круто вот.
4: Ну, потому что, как бы, знаете, прицепаетесь в летний день, и не все просто так, а лето, и считаешь дни, оставшиеся до выхода из отпуска или до завершения каникул, а понимаешь, что у тебя посреди лета праздник, день рождения.
3: Вот, и даже вот птицы, которые там, ну, не так активно поют, как в начале лета, но кто-то же, вот ворона, подает какие-то там признаки жизни, тоже все в вашу честь. В вашу честь сегодня вспоминаем список популярных людей, у которых день рождения приходился тоже, вот, на 23 июля, например, 1792 года. Дядя Петя не съел медведя. Дядя Петр Вяземский, князь, поэт, декабрист без декабря. Потому что он сам не пришел.
4: Что случилось? Знаете, про Вяземского самая интересная история заключается в том, что он, помимо того, что как бы успешно делал карьеру, что там развивал, был всегда трудоголиком, вот как декабрист без декабря, трудоголиком без труда. То есть он всегда мог взять и предаться безделью. Независимо от того, какую должность он занимал, а он занимал достаточно высокие должности, всегда рад был ничего бы не поделать.
3: Клево, когда, знаешь...
4: Писал стихи, между прочим, и, извини, что перебил, и говорят, что мог бы написать что-нибудь стоящее, несмотря на это, как-то вот никаких крупных он там вещей не осилил.
3: Не отметился.
4: Да.
3: Слушай, получается, смотри, значит, декабрист вроде как не выходил, и поэт, который вроде как не состоял, но нет, делал, но не прославился. Хотя, понимаешь, вот когда говорят, не состоял, не участвовал, тут вроде как участвовал, но не... Нет, состоял, но не участвовал.
4: Состоял, но не участвовал,
3: скорее
4: да.
3: Так.
4: Скорее так. Кто еще? Помните эти песни? «Не слышны в саду даже шорохи».
3: «Волок, с утра пораньше».
4: «Да-да, Волок, да-да». «Хорошие девчата», что-то такое... вместе. Самая главная песня «Спят усталые игрушки». Вот поэт, который написал все эти песни, родился сегодня, 23 июля. Это Михаил Матусовский.
3: Понимаете, вот песни, понятное дело, есть композитор, все знаем, это музыка. Но а душа, душа-то, она требует. Сейчас опять там Вяземского, видишь, там опять ничего не помним, потому что вроде как, ну, состоял, не участвовал. А тут вот у Матусовского столько песен, столько шлягер.
4: А знаешь, на самом деле удивительно, что подход у поэта-песенника совсем не такой, как у Вяземского или даже там Пушкина с Лермонтовым. То есть он должен не просто какую-то музыку в стихе как-то воплотить, да? Он должен благодаря тому, что как-то вот он работает именно с мелодии, которая там уже есть, взять и эту мелодию обыграть. Ну, вот эта идея сказать в строчке стихотворения «Волок, даг-даг-даг-да, Волок, даг-да», да, это да, на самом деле авангард.
3: Услышать вообще вот что, то, что это идет тогда. Ну, под рэпчик такой вот все это дело зашло. Слушайте, ну, давайте пойдем дальше. Вот когда говоришь «попела на португальском», сразу, понятно, про Цезарию и Вор пойдет речь. А нет, смотрите, мы сейчас про Фаду зафаудируем вам.
4: Королева фаду Амалия Родригеш родилась в этот день, в 1920 году. Как бы сказать, учитель Цезария Эворе. Я бы так ее назвал. Цезария Эворе с нее брала пример.
3: Помнишь песня «Учительница первая моя»? Вот по-португальски я бы это не спел, конечно. Юрий Катин Ярцев. Актер и театра, и кино. И, конечно, вот с детства он нам знаком как исполнитель роли Джузеппе. Столяр, который реально вот своими руками сделал Буратино, не Папа Карло. Это ошибка. Папа Карло был шарманщик, а вот у него руки были заточены крутить инструмент. А столяр, который вот, до которого он пришел, и тот все, это дело рук-то про отец, получается, создатель, вот это был Джузеппе, ну, мы Катина Ярцева вспоминаем.
4: Да, Дамиано Дамиани, итальянский кинорежиссер, сценарист и писатель, который нам известен прежде всего своей монументальной работой «Ла Пиовра», она же сериал «Спрут». Родился в этом.
3: Она же на доверие работала. На доверие работала Моника Левински. Ну, все, что мы о ней знаем, что у меня есть книжка про Монику Левински. наш коллега с тобой, Алекс Дубас, когда-то вот решил, что лучший подарок к моему дню рождения будет вот книга про Монику Левински. Она мне где-то стоит на полке, я ее пока не открыл. Вот почему-то вот...
4: А я где-то, ты знаешь, видел такую ссылку. В такой-то день родилась Моника Левински, запятая, а национальная героиня Соединенных Штатов Америки. И это очень правильно, потому что, ну, в общем, говорить о том, что она стажер, там, что она учила политологию или право, непонятно, чего она добилась. Говорить о том, почему она стала популярной, тоже как-то, в общем, слов не особо прилично. Да? А назвать ее, что как бы национальная героиня, популярный персонаж Моники Левински.
3: Ну, скажем так, привела к скандалу, чуть ли импичментом не закончилось там. Вот. И, в общем, тогда Билл Клинтон сказал, что он ошибся не дверью, а ошибся Моникой. Вот. Про актеров поговорим еще раз. Актеров кино. Александр Кайдановский, там, вот, опять-таки, как не вспомнить пронзительную роль его в «Сталкере», главную роль. Ну, а вообще...
4: Вообще у него все роли пронзительные.
3: Главные. Да. Вот, и последняя такая любовь, по-моему, его большая, это наша землячка Инна Пиворс, девушка из «Булдыраек», которая потом была одной из актрис театра «Линком».
4: Да, еще сегодня родился, раз уж мы вошли по актерам кино, Вуди Харрельсон, замечательный актер из плохой семьи, мальчик, который добился многого. Ну, мы, конечно, не знаем, насколько он сам там плохой, неплохой, но актер он замечательный.
3: Ну и еще один мальчик из хорошей семьи, это Дэниел Рэдклифф, который нам известен как очкарик, который исполнил Гарри Поттера, а потом уже, когда вырос Гарри Поттер, когда уже, слушай, ну Рэдклифф вырос, мы не будем продолжение снимать, потому что другим не хочется, и он... Ну, скажем, закрепил свой успех в Поттере, появившись уже в взрослом статусе, уже, ну, ты видел его? Я видел.
4: Нет.
3: Я видел несколько фильмов.
4: Я на самом деле к нему достаточно сложно отношусь, потому что...
3: ты другим представлял?
4: Меня удивляет их конфликт с автором Гарри Поттера, потому что они как-то взяли и решили войти в противоречие с человеком, который обеспечил их, собственно говоря, не то, что какой-то одной ролью, да, а по сути известностью, да, и карьерой. Вот. Что касается рок-музыкантов, то у нас сегодня родился Сол Хадсон, гитарист из Guns N' Roses, Фрэнк Хилли из Трэвис, Энди Маккей, саксофонист из Roxy Music, и, пожалуй, всем больше всего известен Мартин Гур из коллектива под названием Depeche Mode.
1: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Суши Сгара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама. 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
2: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
2: Если чё, я пах.
1: Билеты в кассах Билеши Сервис.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
5: Просто мне завидую.
4: Платина.

0: Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курзаме местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: утро на Радио Рокс происходит то, что делает вашу жизнь интереснее, бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10. Угу.
1: Так, Стас Флоренцев, это я.
2: Алексей Титов, это я.
1: Полный комплект у нас есть.
2: Не тоже я.
1: Осталось у нас только взять и выдать приз от щедрот душевных.
2: Внимание, внимание, вот и наступил тот самый момент, о котором мы вам обещали и к которому мы вас готовили.
1: Вот каждое утро что-то новое. То билеты на концерт, то сегодня вполне себе нормальный такой алкотестер от компании латвийской alkometric.com. У нас сейчас читающие, продвинутые люди, алкоголь в больших количествах вредит вашему здоровью, в том числе и мы сейчас его не рекламируем, а просто вспоминаем литератора популярного, который обожал вот этот самый коктейль.
2: Внимание, значит, тот, кто правильно ответит на этот вопрос, получает тот самый алкотестер от Alkometric. А вопрос следующий. Литератор любил коктейль, в состав которого входит белый ром,
1: ой,
2: грейпфрутовый сок,
1: перл его на грейпфрутовый
2: сок, лайма и ликер мараскина.
1: Телефон нашей эфирной студии 63-107-107. Первый, кто назовет имя этого самого литератора и получит от щедрот душевных alkometric.com и от Radio Rock, собственно говоря, вот пошел первый звонок. Первый у нас продвинутый и начитанный радиослушатель. Давайте знакомиться. Здрасте, здрасте, здрасте. Алло, алло, алло, алло. Здрасте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Как зовут?
3: Выключил радио.
1: Вот, нормально. Как зовут вас?
3: Доброе утро, меня зовут Константин.
1: Константин, ну давайте откроем книжку. И вот кто там на обложке-то у вас?
3: Эрнест Хемингуэй.
1: Красавчик, поздравляем.
3: Спасибо большое.
1: Ой, это вам спасибо большое. Немножко о себе, кем работаете?
3: Я монтажник высотник.
1: Ой, класс.
2: Вы ничего себе.
1: То есть вы со страховкой работаете, надеюсь, что?
3: Ну, разумеется, конечно.
1: Вот. Шизгару слушаем, правильно?
3: Прошу прощения, плохо слышно.
1: Отлично, значит, слушайте, и слава богу. Сейчас за эфиром договоримся. Вы стали на один алкотестер богаче, а компания alkometric.com стала на одного пользователя богаче. Причем какого? С высоты человек работает, а слушает что? Слушает Радио Рокс. Молодца.
0: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: мужика, yeah!
1: А теперь у мужиков есть еще и алкотестеры, поэтому и музыку можно даже не выключать.
2: Да, здорово, когда пригодится хорошему человеку вся эта история, а то, что пригодится вам радио Рокс, это неоспоримо.
3: Автомонитор на радио Рокс.
4: Внимательно следим за дорожной обстановкой латвийской столицы. Продолжается утренний час пика, и проходит он

0: предупредил, а вообще даже на полупустых дорогах превышать не стоит, а лучше соблюдать скоростной режим. Вот, кстати, подоспела сводка госполиции за вчерашнюю среду. По Риге и столичному региону 78 ДТП, что важно, 11 пострадавших, в том числе трое на электрогаджетах и велосипедист. Будем внимательны на дорогах и соблюдаем ПДД. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и удачного дня.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Слип Форте со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии становится меньше приемных семей и усыновителей. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Несмотря на то, что в Латвии тысячи детей остаются вне семейного ухода, число приемных семей сокращается. Развеять стереотипы и побудить людей стать для ребенка, оставшегося без попечения родителей, важным и надежным взрослым, такую цель Министерство благосостояния ставит перед новой информационной кампанией «Подарите детям любящую семью». Министерство создало специальный короткий тест, после заполнения которого можно узнать, какой способ поддержки или принятия ребенка в семью может быть наиболее подходящим для вас. Число приемных семей сокращается, потому что они стареют, а молодые, к сожалению, пока не готовы принимать детей в семью. С прошлого года мы значительно увеличили финансовую поддержку приемным семьям, сообщила замдиректора Департамента политики в вопросах детей и семьи Министерства благосостояния Зита Велдзе. Станет ли это достаточной мотивацией для молодых семей, чтобы они решились взять в семью ребенка? Допускаю, что ситуация в стране бывает нестабильной. Нет полной уверенности в том, что жилье будет достаточно большим, чтобы принять ребенка. Смогу ли я о нем позаботиться? Мы слышим, что у детей бывают разные тяжелые проблемы с поведением, зависимости, перечислила замдиректора Департамента политики в вопросах детей и семьи Министерства благосостояния. Глава Центра поддержки ТИЛЦ Каспер Прусис отмечает, что часть опасений могут быть вполне обоснованными. Людей, которые рассматривают возможность стать опекуном, приемной или гостевой семьей, или усыновителями, призывают обращаться к специалистам, чтобы детально обсудить свои сомнения и получить доступную поддержку. Для тех детей, кто находится в детских домах, это вопрос качества жизни. Очень важный вопрос качества жизни. Они не смогут жить качественно, если не испытают, что такое семейная среда. Для них это критически важно. Это не просто пластырь, который мы приложили. Вот ты разбил коленку, поможем тебе. Это критически важная базовая потребность, что у них есть надежный и самостоятельный взрослый человек в жизни, подчеркнул Прусис. Более 5000 детей в Латвии находятся вне семьи. При этом, если в 2024 году в стране было 686 приемных семей, то в 2025 году уже 654.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, в центральной и восточной частях местами кратковременные дожди, в Курзаме местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, в течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит «Шизгара». Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
4: Допустим, ты уже на рабочем месте, у тебя есть возможность слушать «Шизгару», тебе повезло. Если ты сейчас сел в автомобиль и едешь, допустим, или просто работать, или работать над собой, например, физкультурой, какой-нибудь спортом заниматься, тоже правильной дорогой идешь.
5: Самое главное, что ты настроил на нужную частоту 88.6 или нашел нужный сайт в интернете radiorocks.lv и там нажал кнопку «Play». Мы сделаем все остальное.
4: Остальное – это точное время 9 часов и вот-вот-вот-вот 4 минуты и целый час эфирного общения с нашей любимой радиоаудиторией.

0: Закрыл глаза, тут бабах тебе такой закат красивый. Ну, допустим, фантазируют, показывают закат. Сегодня покажут 21 час 53 минуты. А что касательно рассвета, вы его уже профукали, пропустили. В 05.05 он был сегодня.
1: А может и хорошо.
0: Ну, а может и хорошо.
1: А знаете, самое главное, чтобы не было скучно. Потому что вот поутру вроде бы как-то полно дел. Главное, чтобы все успеть. Но самое неприятное, когда вдруг наплывает какая-то тоска, ага. Вместе с пасмурным небом становится как-то скучновато и непонятно. Так вот, давайте мы развеем скуку, расскажем вам, чем этот день отличается от всего остального.
0: Давай напомним о себе сначала. Давай. Это Шизгара, это Радио Рокс из Риги. Стас Флоренцев, это я.
1: Алексей Титов, это я.
0: Насчет тоски, пускай тоска превращается в доску, допустим, для серфа или там, не знаю, какой-нибудь суп, который вам поможет набрать физическую форму. Если у вас, допустим, водобоязнь, ну, вот не хотите вы погружать в нашу такую прохладную воду, возьмите теннисную ракетку сегодня. Вот взял ракетку, сел, едешь, доказывай всем, что тебе не 60 лет с хвостиком, а ты юный, бодрый.
1: Да,
0: и роковый такой.
1: Для этого, в общем, не надо даже играть в теннис. Доказать можно, просто показав ракетку. Ну или постоянно носишь ее с собой. А что это у вас, коллега? Вот как бы сумка постоянно. Такая же специальная сумка для теннисной ракетки.
0: Чистушка какая-то получается. Не просто доказал, он ракетку показал. Давайте покажем, чем этот день отличается.
1: Подожди, мы еще сегодня ни разу не сказали, что это четверг. Обычно в день недели вот какой-то, у которого есть какие-то особенности, да, у четверга очевидные особенности. Вот,
0: чем четверг отличается от других дней недели? Это единственный день недели, который начинается название на букву «Ч».
1: Нет, а после дождичка еще есть такая история. После дождичка, никто тебе не скажет, ну, после дождичка в понедельник, после дождичка во вторник, а вот после дождичка в четверг.
0: Это когда ты планы строишь. Ты когда, например, Алексей собираешься сделать это, а он говорит, после дождичка в четверг.
1: И на тебе тут дождь в четверг. И все, и не отвертишься.
0: Все, маздует.
1: Да. А что касается астрологии, сегодня 9-й лунный день, он и счастлив, и несчастлив, говорит консилиум астрологов. 9-й лучший день лучше всего посвятить только тем делам, которые уже давно начаты и требуют продолжения. Да, ну, как бы не начинать что-то нового. День хорош для перестройки, для посадки и посева, для вас, дачники, для покупки крупного рогатого и скота.
0: Рогатый налево, скоты направо.
1: А еще интересно, что астрологи говорят хором, что труд в этот день умножит опыт и благоразумие, а когда нет? Как говорил Броневой.
0: После дождичка в четверг.
1: Да, и еще день хорош также для веселья и любовного общения. Ну, все в кучу. Все сегодня можно, поэтому я даже не знаю, можно ли оставить такую формулировку «день и хорош, и не хорош». Мне кажется, он очевидно хорош.
0: Ну, и опять-таки, вот когда ты сказал, что сегодня можно многие вещи, увеселение, мы уже успели разыграть алкотестер от наших друзей из Алкометрика. Ну, и стало быть, человек, который сегодня собирался там что-то отметить, он уже оборудован.
1: Вооружен, предупрежден и вооружен. Все остальные могут зайти на alkometrics.lv и .com
0: да.
1: И там посмотреть, что мы разыграем.
0: И всем тем, кто сейчас движется в сторону своего рабочего места или своего нерабочего места, если там у вас открытая, там, не знаю, сфера деятельности, вот, например, как зовут победителя сегодня, кто алкометрик выиграл?
1: Константин.
0: Он же монтажник-высотник.
1: Вот. Вообще удивительно, когда звонит человек, которого ты спрашиваешь, кем работает. А он отвечает не какую-то там банальную профессию, я не знаю, менеджер или там счетовод.
0: Ну, или дрич какой-нибудь на радио работающий, например.
1: Например, вот, он говорит, я монтажник высотник.
0: Да, красавелла и такой, знаешь, вот сверху на всех, но снисходительно. Или, допустим, у вас там опять-таки спортивное какое-нибудь занятие сейчас вот, да, открытое. Ты вот сказал-то, расчехляй ракетку кому-то. Человек, который не собирался сегодня делать, он говорит, я поеду. А потом он говорит, елы-палы, говорит, он меня сказал поехал, я поехал.
1: Слушай, я боюсь, что спонтанно это, конечно, не работает. Вот главная беда всей физкультуры и фитнеса заключается в том, что это надо планировать, договариваться о времени, там, о аренде, не знаю, футбольных полей и теннисных кортов.
0: Ой, у меня, знаешь, как много лет назад один уже тогда забывший посмотреть в паспорт человек, который привык там, ну, с молодости, вот учился он когда-то там, вот вышел он поиграть так, ну, для себя, футбол, причем он не футболист, он там выше меня, я 1,91 м, а он еще выше там сантиметров на 5. И вот такая дылда приезжает там в командировку, говорит, слушай, а у нас вот принято сегодня там с начальством, мы все должны там выйти, обозначить, что мы позиционируем себя непосредственно как футболисты. Ну, вот такое словоблудие. Ну, они там нашли ему какую-то там интересную форму, он вышел. Причем, говорит, я не бежал, ничего. Ну, не размятый совершенно человек. Вот. И звук, это был в закрытом спортивном зале, был такой, как будто стартовым пистолетом у него бабахнули над ухом. Знаешь, что это было?
1: Что?
0: Ахилл оторвался у человека. Вот это потом, когда вот...
1: Я и все слушатели сейчас кивнули, сказали, ничего себе, ничего серьезная себе. История.
0: Не, у меня была... Ну, хорошо, давай, чтобы на позитиве закончить.
1: Веселая, да,
0: история. У меня
1: давай.
0: Веселая история, когда я тоже приехал вот в гости к этому человеку в другой город. Он говорит, у нас... Держака, они все в футбол играют. Ну, я тоже футболист, а тот еще, там, вот, как бы там... Ладно, думаю... Попробуй, говорит, не в чем. А там на тот момент был очень... Сборная Латвии по легкой атлетике была на сборах. И одному из легкоатлетов, причем таких знаковых, который там тройной прыжок прыгает и все такое прочее, там, а второй барьеры бегает. И вот они поспорили, кто из них мой свой комбидресс легкоатлетический даст. Комбидресс. Это примерно 40 ден, девчонки поймут, колготки. Ну, такой вот, термобелье.
1: Эластичный.
0: Эластичный, который в облигушку надевается на мои чресла. А учитывая то, что легкоатлет, ну, размера на 4, стройнее, чем я.
1: Так, все это в обтяг.
0: В обтяг. Ну, а вот тот, который еще с ахиллом был, он мне свои шкары дал 46-го размера, раздолбанные такие. Ладно, с ними, вот когда этих в кроссовках, которые с меня и так слетали. Но когда я вышел вот как балерун, утянутый по самое не могу, вот, и мне слово «Латвия», это все-таки был именной комбидресс человека, который... Ну,
1: соперники ваши проиграли, я надеюсь,
0: они увидели тебя на поле. Они сказали, что я вызывающий красив, и давай лучше пойдем в бар. И мы пошли в бар.
1: Должны были сдаться сразу, то есть, когда вышли все, еще как-то теплилась надежда, когда вышел ты, они сказали, все, сдаемся, пойдем в бар. Я вам советую, знаете, вот чтобы такого не возникало, бадминтон. Это самое простое. Ракетки надо, кстати, носить с собой, не теннисные, а бадминтонные, потому что теннисные, понятное дело, престижные, зато бадминтон везде можно расчехлить, сказать, ну что, есть 5 минут, давай
0: поиграем.
1: Да, любой газон можно, ну, если, разумеется, не будут хозяева говорить, что ты его истопчешь совсем.
0: Ладно, мир всем хозяевам кортов и других
1: футбольных полей.
0: У нас, кстати, новости спорта, как всегда, в 9 часов 26 минут.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Ну, мы уже обозначили там время восхода рассвета, повторяться не будем. Давайте просто-напросто картинку сегодняшнего дня еще дополним поводами прекрасными. Если вот я сказал людям, у которых водобоязнь, сегодня к воде подходить не надо...
1: Ты водобоязнь не пугай, водобоязнь это как бы серьезный диагноз, это же как бы бешенство,
0: ну,
1: поэтому...
0: Ну, что делать?
1: Водобоязнь в нормальном смысле слова, я вот так, комментарий такой сделать.
0: Боязнь
1: воды.
0: Качество и температуры воды. То, знаете, сегодня Всемирный день китов и дельфинов, ну, а если тут мы не хихикать будем, тут... Ну, просто серьезная такая история, потому что это день, когда в 1986 году, а это стало быть у нас, извините меня, сегодня юбилей.
1: Юбилей, получается, да, получается, 40 лет.
0: Начал действовать запрет на китовый промысел, а ведь 200 лет беспощадно истребляли китов.
1: Да, но на самом деле истребляли, конечно, их беспощадно еще дольше, потому что не то, чтобы они беззащитные были, потому что один кит дает сразу огромное количество, с позволения сказать, материала, да, это и мясо, и жир китовый, и какие-то специальные вещества, которые необходимы для парфюмерной промышленности и прочее. Но что касается китов и дельфинов, то они разрешены для промысла только тем народам, для которых вот этот промысел является, ну, жизненно
0: способом
1: необходимым.
0: Способом выживания.
1: Да. То есть это какие-то северные народы, там инуиты какие-то, там эскимосы, алиуты, может быть, как-то их употребляют. Но здесь уж ничего не поделаешь. Да и потом, сколько они там могут истребить? Это же не целые китобойные флотилии, которые в промышленном масштабе.
0: Ну, тогда у них лотерея. Я имею в виду китов и дельфинов. Понимаешь, они так, кто поплыл к алиутам, ну, I'm sorry, хочется сказать.
1: Они подплывали. А вообще, как мне же животные удивительные. Говорят, что они могли бы быть претендентами на наше место, вот этого венца творения, совершенства в виде человека.
0: Но мы оккупировали сушу.
1: Да, если бы мы не развились вовремя, то у них есть один нюанс. У них нет ручек-ножек, да, чтобы использовать какие-то там орудия труда. А так, с точки зрения разума и какой-то интеллектуальной истории, они
0: вот
1: могут.
0: Так. Ну да.
1: А еще вот эта удивительная вещь, что они детям песни поют на ночь, и у них есть свой язык, это вообще заставляет...
0: Это трогательно.
1: В общем, сегодня, помним, 23 июля – это день китов и дельфинов.
0: Продвинутых морских млекопитающих. Ну а продвинутых дачников мы тоже сегодня обласкали уже достаточное количество раз. Сегодня день дачника отмечается, ну, праздник. Дату выбрали так условно, там попадаем там на дачный период и все.
1: А что вы там на даче делаете в середине июля? Клубника закончилась, малина закончилась.
0: Понимаешь, опять-таки, дачи бывают разные, и дачники бывают разные. У кого-то дача — это там постриженный газончик, большая часть закатана под брусчатку.
1: Стол для новостей.
0: В худшем случае. Или 4 машины на парковке стоит. А у кого-то все-таки это воспоминание о том, что изначально там мы там все были травоядными, ну, большая часть из нас, и там какой-нибудь, как правильно говорим, огурчик. Огурчик растет, там клубничка где-нибудь своя, так символически. Остальное, конечно, базар.
1: А самое главное, на даче можно не следовать тем правилам, которым мы следуем в городе.
0: Ходить без лифчика.
1: Ну, например, да, или по босиком, или руки не мыть. Как вот ты любишь.
0: Как я люблю мыть или как я люблю мыть?
1: Или, например, спать.
0: Что-то сдал меня как-то.
1: Или, например, спать где не положено.
0: То как есть, я люблю
1: засыпать
0: опять-таки.
1: Засыпать в кресле там на этом, на участке перед одуванчики.
0: Вчерашний гамак не хочешь вспомнить?
1: Ваши друзья одуванчики, опять же, как бы можно пополоть что-нибудь всегда. Гамак!
0: Вот.
1: Точно, повесил гамак, и ни одно насекомое к тебе не подползет.
0: Ой, бла-бла-бла-бла-бла. Сегодня, кстати, международный день этого самого бла-бла-бла. Так, киносериальный праздник. Ну, потому что, вы знаете, когда был сериал такой, Сайнфелд назывался, в котором там термин использовался, ну, когда вот пустопорожняя болтовня идет просто-напросто.
1: Один герой другому говорит, да, это все бла-бла-бла. Там почитали какое-то дикое количество раз, это выражение использовали, и была даже одна серия, которая так и называлась бла-бла-бла, и один из фанатов говорит, а давайте 23 июля, вот в тот самый день, когда вышла эта серия, будем праздновать день бла-бла-бла. Тем более мы все склонны к этому. Каждому из нас приходилось слышать в свой адрес бла-бла-бла, и каждому из нас хотелось кому-то сказать, слушай, это все вот бла-бла-бла, это я уже слышал.
0: Ну и дабы дополнить вот секунд на 20 хотя бы и картинку общую сегодняшнего дня, эти поводы, праздники обозначить, мы уже

0: говорили, что монетизировать вот любой повод любого дня, научились там за океаном не только чемпионаты мира проводить, но и еще вот, допустим, вот сегодня в Штатах будут отмечать день великолепной бабушки. С одной стороны, день ванильного мороженого, с другой стороны, день достаточно жарко для тебя, день женщин с зависимостью. Ну и мы уже говорили про арахисовое масло и кокосовое масло, и шоколад. Ну, такое сладкое масло. Понимаем, что сегодня, скорее всего, если женщина уже в статусе бабушки в Штатах с зависимостью, там, любящая, что она там...
1: Шоколадное масло с этим арахисовым.
0: И еще, если где-нибудь в районе Флориды живет, где достаточно жарко для нее, в общем, она все поводы обласканности сегодня получит. Ну и вы тоже не скучайте.
1: А вы тоже получите все поводы, в том числе и новости спорта, которые у нас буквально через 4,5 минуты.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Ресторани «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Всем зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
1: 28 июля. Концертный зал Цинтари.
2: The Beatbox.
3: Билеты Билешу сервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
1: Самый прикол. Мы тут в эфирной студии находимся. Радио Рокс. Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня Алексей Титов.
1: Но мы тут не одни, потому что вот как шум такой иногда до нас, во всяком случае, доходит, и грохот. У нас прямо вот под окном утрамбовывают покрытие под брусчатную под укладку брусчатки. Поэтому такой ду-ду-ду-ду звук так.
2: Не пугайтесь, как, да. Как будто... это не у вас там с мотором, это у нас маленький каточек тут работает.
1: Все равно, знаешь, вот на наших стадионах, вот да, когда футбольные матчи идут, нет такого рева и такого грохота, как у нас сейчас, потому что вот как-то не ходит народ у нас на футбол, как это было в те годы, когда сборная Латвии в 2004 году фантастический прорыв сделала под руководством Александра Петровича Старкова, отправилась тогда в далекую Португалию, щелкнула по носу, по сути дела, маститых, вели пол игры, большую часть игры с чехами, ну вот на опыте чехи тогда выиграли, ничья с немцами, это вообще фантастика была, ну и проиграть в лиговскую ночь или нет, 24-го, по-моему, июня была игра с Голландией, ну, проиграть голландцам после того, как нашли цветок папоротника в Португалии, это вообще не зазорно. Чемпион Латвии по футболу Рига вчера в Скопье, это, если кто не в курсе, столица Северной Македонии, первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференции после вылета из Лиги чемпионов обыграл Вардар, ну, оттуда из Северной Македонии. Пришлось отыгрываться, правда. 3-2 общий итог. Сначала хозяева вышли вперед, Рига сравняла, потом дважды вели. В общем, такой результат финальный. 28-го ответный матч в Риге. Ну, вдруг у вас как раз послевкусие, после такого футбола исторического, чемпионского, вам захочется тоже прийти и посмотреть, как играют команды из Латвии и из Македонии Северной. Ну и еще в Лиге конференции у нас от Латвии играет РФШ, Ауда и Лепая. Лепая сегодня на Юрмальском стадионе Слока, после того, как газон на Лепайском стадионе Даугава после концерта Прата Ветры сам на себя смотреть не мог. Говорит, все, на мне играть нельзя какое-то количество месяцев. Вот. Итак, в Слоке сегодня 18:00. Трамп и Инфантино так сдружились во время чемпионата мира, что теперь Дональд хочет выдвинуть Джани на пост генсека ООН. Это не шутка. Он считает, что да, обладает Инфантино качествами, необходимыми для этой роли. Высоко оценил способности Джани находить общий язык с людьми. Заявил, что президента ФИФА уважают во многих странах мира. Ну, вот, цитата идет. В Организации Объединенных Наций необходимо проработать со 193 государствами-членами, а ФИФА более 200. Впечатляющая история. Вот, Джани показывает, что он умеет управлять подобными структурами. Огонь! Бум! Тю!
2: Я не удивлюсь, если Инфантино живет у него сейчас там где-то во Флориде, они вместе выдумывают.
1: Дональд, ну я не такой. И покраснел, как помидор. Кстати, насчет помидоров. 153 килограмма помидоров получили игроки сборной Испании Фабиан Руис и Гави в честь победы сборной своей страны. Почему 153 килограмма? Объясняю. Вес. Руис 84,5. Я думал, он легче.
2: Ну, 84,5, да. В принципе, при его росте нормально.
1: А Гави 68,5. Вот такая традиция у них там в родном городке, полное название города Роспальос или Фефилия Фанка. Награждают чемпионов помидорами. Ну, красиво. Так, чемпионат мира, все-таки послевкусие. Давай сегодня эту сборную символическую озвучим. В воротах не золотая перчатка Иуна и Симон, а парагвайский герой Орландо Хиль. Помнишь что-нибудь из хилевских песен? Идет солдат по городу, идет вратарь по городу. Линия обороны почти целиком окрашена в красно-желтые цвета Испании. Справа Педро Поро, в центре юный талант Кубарси, признанный лучшим молодым игроком. Ну и неизгибаемый аргентинец Кристиан Ромеро. Ну а слева неутомимый Марк Кукурелья. Одинаково заметный и хороший, как в обороне и в атаке.
2: Вот что значит кучеряшки.
1: Кучеряшки, да. Слава Пуйоле там не отпускает. А Пуйоль, кстати, был там. Там радовался.
2: А мне понравилась эта история про Кукурелью, что он сказал, что в общем, эта прическа, это для того, чтобы мама замечала, хотел бы быть и в возрасте вот такого статусного уже игрока, а связан с семьей, поэтому не стригусь потому что с детства длинные волосы ношу только для того, чтобы мама меня отличала от других игроков.
1: Девчонок. Слушай, а мы... Это сейчас, прости, это шутка дурацкая.
2: Нормально, буду использовать.
1: Помнишь, говорили, что этот газон уже заранее был... Он же не вытоптанный был, как в Лепое там. И кто-то хотел купить вот тот самый чемпионский финальный газон. Вот люди потом его получат. Но... Пока мы еще вот с тобой дошли до середины поля и в этой символической сборной. Кто же там в центре? Дирижеры. Родри вновь доказал, что без него невозможно представить игру чемпионов. Джуд Беллингем, ну там вообще лидер-вдохновитель англичан, привел команду к первой за 60 лет медальной победе, скажем так. Ну и опять-таки повторяюсь, конечно, когда заставить петь такой стадион «Hey Jude» и лидеры там из «Rolling Stones», скажи кому-нибудь... Джаггеру много лет назад. А хочешь спеть там? Он говорит, у меня свои есть. I can get your satisfaction, например. Француз Майкл Олисе, хоть и не отличался голами, зато раздавал 7 голевых передач. Он тоже в этой символической сборной. Ну, теперь вот что впереди? Космос. Месси, 39 лет, 8 голов, 4 ассиста, 1 феноменальный турнир. Холланд, лицо невероятного прорыва всех норвежцев. И Килиан Мбаппе с 10 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата, новым рекордсменом в истории мировых первенств. Итак, запомнили? Хиль, Порро, Кубарси, Ромеро, Кукурелья, Родри, Беллингем, Олисе, Месси, Холланд и Мбаппе. Испания, 4 игрока, заслуженное чемпионство. Ну вот, что-то да. Вот,
2: что, хочется?
1: Слушай, а вот как ты думаешь, все-таки вот то, что вчера рассказали, вот эта история традиционная, ну понятно, это выставочный матч, когда в богатой стране и встречаются на хорошем стадионе со спонсорами чемпион мира и чемпион Европы. Ну, вот, а сейчас понятное дело, что когда чемпион мира, он же чемпион Европы действующий, но это еще по старой схеме работало, и они должны были играть в марте на Ближнем Востоке, но в связи с тем, что там произошло, вот боевые...
2: Теперь самое главное.
1: Друг Инфантино тогда решил, что там меняем все составы, все поля. Вот, теперь 18 ноября.
2: А вообще, надо было какое-нибудь там, я думаю, что есть какое-то правило, тонкость, типа, если и чемпион Европы, и чемпион мира это одна и та же команда, то играет, ну, как бы вице-чемпион Европы, например, с чемпионом мира.
1: Не, но они же все-таки тот не доиграли матч. Они должны тот матч доигрывать.
2: Да, но у нас есть такая.
1: Это типа, может быть, ответочка, в общем, возможно, взять реванш. Но! А представляешь, так, вот, допустим, самое несправедливое... Ну, я уже ничему не удивляюсь. Слушайте, допустим, сборная Испании. Ну, следующий итог. Тут такое дело, мы подумали, смотрите. А, вы, значит, чемпионы Европы стали, да? И чемпионы мира. Слушайте, отдохните. Давайте вице-чемпион Европы будет играть с вице-чемпионом мира. Я испанцы, подождите, а можно нам где-то хоть...
2: Не-не-не. Опять Англия-Франция получится,
1: ну,
2: да?
1: Ну, не понимаю, нет.
2: А, нет, подожди, Англия-Аргентина.
1: А в Европе вице-чемпионом я не помню. Сейчас вот ты меня.
2: А я вот тебе скажу, что я помню этот матч, когда Англия играла с Испанией, и у меня было дежавю, что опять испанцы,
1: да?
2: Играют в финале, да. И тогда, ну, испанцы тогда выиграли англичан. Ну,
1: тогда, получается, испанцы с аргентинцами будут опять играть. А-а! Глория!
2: Да, вот такие вот у нас спортивные новости. Надеюсь, раззадорили вас. И тоже хочется чем-нибудь там заняться, подвигать мышцами и конечностями.
1: Помнишь, герой Папанова в «Адъютанте его превосходительства», когда он сказал: «Мы с вами решили сделать эксперимент». Ну, когда эксперимент он пытался. Вот у меня эксперимент. Кто-нибудь из тех, кто тогда вот в Лепое 19 числа добивал вот покрытие травяное на стадионе, он пойдет сегодня поддерживать команду с того самого стадиона, которая осталась без стадиона?
2: Думаю, вряд ли. Но они же тоже не виноваты, что они были на хорошем концерте, просто были такие условия, что пришлось топтать футбольный газон.
1: Окей, и тогда дедушка Джаггер будет петь песню «I can get you satisfaction». Идите, играйте сами.
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты

0: Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport. Скачать быстро.

0: 31. Jūļā.
1: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertu zālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertu zālē.
1: Bietes biešu paradīzē.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курземе местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
3: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Культурный слой.
1: Там было в сказке, там, рассмеши, напугай. Ну, в общем, полный комплект нужно было сделать. В общем, мы вас разбудили.
2: Какой сказки?
1: А я не забыл, как эта сказка написала. Я сделал, должен рассмешить, потом напугать, там, что-то такое. Надо посмотреть, как...
2: отгадать загадку. Да. Разбудить бы точно разбудили.
1: Вот. Потом снабдили важной, полезной информацией, которая, там, имеет отношение к спорту иногда. Вот. А теперь дуэт под руководством Алексея Титова, с одной стороны, Стаса Флоренцева, с моей стороны. Мы предлагаем вам почувствовать себя культурными человеками, скажем так.
2: Что 23 июля происходило в области культуры и искусства? В 1783 году, 23 июля, в Петербурге указом Екатерины II учрежден Большой театр. Мы о нем не говорили, если бы он потом не получил название Мариинский и не дал огромное количество, ну, во-первых, премьер, а во-вторых, и танцоров, и певцов, и дирижеров.
1: Вот это хорошо,
2: и музыкантов.
1: И билетеров.
2: И билетеров. И этих бабушек на галерке. Которые, без которых ни один театр не работает.
1: Как-нибудь, когда у нас будет побольше времени, историю про клакеров расскажу, заказных. У меня один друг недавно признался, что он был вот за мзду вот приглашен в Большом театре, чувак там кричал. Хорошая история, как-нибудь обязательно расскажу. Дальше пошли. Альберт Уорнер, один из четырех Warner Brothers, основатель голливудской компании с таким названием, был казначеем и главой отдела продаж и распространения фильмов. А старший брат Гарри был президентом компании. А младшие Сэм и Джек, а как они решали, кто из них Сэм, кто Джек? Там, ты сегодня Сэм, ты Джек. Окей.
2: Они же были не близнецы, они отличались немножко.
1: Отличались?
2: Да,
1: да. В общем, они руководили разными студиями. В общем, такой семейный бизнес.
2: Понимаете, да? 1884 год родился вот этот Альберт Уорнер. А на самом деле, как мы знаем, Warner Brothers оказалось только два человека конкретно занимались студией. А остальные руководили теми, кто руководил студией.
1: Ну, смотрите, четыре человека, с одной стороны, вроде как Битлз, если издали так показать. Мы, кстати, потом расскажем про трибьют-шоу Битлз, которая приезжает на следующей неделе. А с другой стороны, это песни Андрея Макаревича. Ты помнишь, как все начиналось? Вот, по сути дела, тоже. Как начиналось Border Brothers?
2: А, Борзер, я думаю, при чем здесь Макаревич?
1: Кто еще про начало пел?
3: Молчание начало всех.
2: Кстати, в таком случае его можно вспоминать по любому поводу.
1: Фильмы были какие сначала? Немые.
2: Немые, вот тоже Макаревич.
3: Молчание всех начало.
2: В 1966 году альбом Фрэнка Синатры «Strangers in the Night» занял первое место в американских чартах. Позже он получит в этом же году премию Грэмми в номинациях «Запись года» и «Лучшее мужское вокальное исполнение». Можно сказать, тоже вот, в общем, как бы вспоминаем Макаревича, начало всех начал. Для Фрэнка Синатры конкретно.
1: Для Фрэнка Синатры звучит эта песня.
3: На молчание начало всех начал.
1: Ванесса Уильямс, первая афроамериканка, ставшая мисс Америка, родилась в этот день.
2: Нет, у нее событие в жизни произошло.
1: Она отказалась именно в 84 году от титула после того, как журнал Penthouse. Можем найти название произносить?
2: Конечно.
1: Хорошо. Penthouse. Более взрослые, если им названия будут попадаться, тоже могу произносить? Хорошо.
2: Конечно.
1: Вот она без...
2: Главное, не разжигай.
1: Ну, в общем, ее разрешение, без ее разрешения там обнаженку показали. Она говорит, а как это без... А где ты была, когда ты фотографировалась? А я не в себе была.
2: Ты знаешь, а может быть, дело вовсе не в каком-то там... не в какой-то излишней стыдливости мисс Америки, а в том, что не те картинки поставили.
1: То есть она
2: принимала участие
1: в
2: фотосессии, ну, да, а без ее разрешения, да, без утверждения поставили совсем не те картинки. Ну и в 1989 году Ринго Старр впервые выступает с концертом своего нового проекта All Star Band. Разумеется, они не могли там не петь песни Битлз, но получалось у них не так хорошо, как у, собственно говоря, оригинальной четверки. Да, к чему это говорю? К тому, что после того, как Битлз распались, существовало огромное количество коллективов, которые так или иначе выступал с их песнями. А потом появилась целая вот такая вот битломания. Самые лучшие коллективы были настолько похожи, что на них ломились не только из-за ностальгии, что хочу увидеть что-то похожее, а из-за того, что люблю я Битлз. А что постоянно слушать пластинки? Можно живьем пойти
1: давайте послушать. Картинку. Смотрите, мы сейчас, вот, во-первых, напомню, что нас ожидает в культурных событиях в стране, в рамках. Вот сейчас 3 дня сцена Дзинтери в распоряжении фестиваля фестиваля «Лайма Рандеву». Кстати, там и Андрей Макаревич тоже принимает участие.
3: Начало всех начал.
1: Потом во вторник, вот не после дождика в четверг, а во вторник, 28 числа, «Битбокс». Это итальянцы, которые вот в ноль похожи на битлов, в лучшие, ну, скажем, вот в молодежную.
2: В лучших традициях итальянской песни.
1: Одеты... Все, вот такое трибьют-шоу. Мы, кстати, билеты разыгрывали, если что, на этой неделе.
2: Слушайте чаще, может, и вам бы повезло.
1: А вот куда мы завтра готовы разыграть билеты, так это на мероприятие, которое будет проходить в Венспилсе. И будет проходить оно 1 августа. Это, с одной стороны, это драг-рейс-шоу. С другой стороны, большой...

0: Они умеют летать.
1: И причем некоторые будет комбинация. С одной стороны, мотоциклисты взмывают вверх, а тут над ними еще и самолет. Или под ним самолет пролетает. Но,
0: самое главное, что это Венспилсы, так что будет возможность лишний раз посетить.
1: Вот мотоцикл подпрыгнет на 22 метра над самолетом. А, то есть самолет будет стоять. Вот, типа дошло. А самолет подпрыгивает на 22 метра.
0: Ну, уже хочу посмотреть. В общем, 1 августа в субботу в Венспилсе вот это Drag Race авиашоу.
1: А вы слушаете Шизгар, мы периодически будем разыгрывать билеты вот именно туда.
2: Культурный слой на радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: О дорожном движении в латвийской столице продолжаем разговор. Трафик как был, так и остается по сути летним. Сегодня на максимуме перед 9 часами даже четверка не появилась. 3 балла так и остались на мониторе. Было несколько более-менее существенных заторов от 5 до 10 минут, но они в данный момент уменьшились и сократились. В общем, наступило самое благодатное время для поездок с минимальными потерями по времени в любой район города. Мы же обратим внимание на сводку госполиции. За минувшие сутки по Риге и столичному региону было зарегистрировано 78 ДТП. В них пострадали 11 человек, в том числе трое на электрогаджетах и велосипедист. Патрульные составили на нарушителей ПДД 75 протоколов, в том числе 29 за превышение скорости и агрессивное вождение. Двое задержаны за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На обоих заведены уголовные дела, они лишены прав, заплатят крупный штраф, а в придачу обе машины конфискованы в пользу государства. Понятно, что пьяному море по колено, однако дорого стоят поездки под хмельком, и это если еще обходится без серьезных происшествий. Еще раз напомню, что на выезде из города по направлению от проспекта Курзема с перед Бабите стоит платный фотограф. Не превышаем и не нарушаем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю хорошего дня и отличного настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билетим, билишустер.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
5: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням 7.

0: до 10 утра на Радио Рокс.
1: Представляете, тюбик зубной пасты, мы из себя вот чуть-чуть выдавили какую-то информацию, а там еще много всего хорошего остается, даже после четверга, который ассоциируется как рыбный день, у них после дождичка в четверг, как кофе с корицей у кого-то там.
2: Самое главное, что это день, за которым идет пятница, за который, в свою очередь, идет суббота, поэтому настроение с каждой часом, хотел сказать с каждой минутой, нет, все-таки с каждым часом все лучше и лучше и лучше.
1: Вот давайте закрепляйте этот успех сегодняшнего старта этого, или сегодняшнего утра, скорее так. Ну а завтра в 7 часов утра вот здесь, значит, эти 88,6, опять наши голоса зазвучат. Я Стас Флоренцев.
2: Я Алексей Титов. Пока.

0: Реклама.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: Предложение действительно до 31 июля.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа!

0: 5 августа. Концертный зал Цинтарі. Билеты в кассах Билеши Сервис.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках «Апотека».
2: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билеши Сервис ОВ.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама. 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу сервис.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50% 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Радио «Рокс». Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курзаме местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
3: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: мысли вслух.
1: Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
2: Мы достаточно так как-то просто относимся к тому, чтобы забыть слова, и мне кажется, даже людям нравится больше всего, когда что-то идет не так. Людям даже интереснее, когда человек забыл слова, или там что-нибудь там пошло не так, или он где-то еще облажался, или перепутал что-то. Для людей это всегда интересно, чем такая четко отточенная программа, где все как на пластинке звучит, и все по регламенту. Поэтому мы спокойно относимся к таким всяким штукам.
1: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: Best Show Events представляет 12 августа.

0: электричество России. А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. Неделя сегодня. Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

замечал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 11 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: связях я.
1: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Reklāmā.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
0: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Радио «Рокс». Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курземе местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Музыка «Короля и Шута», она действительно в свое время объединяла людей, соединяла, сдруживала, то есть несла такой объединяющий характер. А это очень важно для человека, быть объединенным какими-то, ну, положительными эмоциями, положительными идеями.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Как за тысячи ярких снов поменять значение слов. Если хочет себя спасти.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
4: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
2: The Beatbox.
5: Билеты Билежу Сервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
7: Радио Рокс.

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Это «Рок с деткой». Радио.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курзаме местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: Я думаю, если люди сами по себе, по человеческим каким-то свойствам, вот по характерам сходились, то они очень быстро понимали ценность друг друга. Но самое главное, это человеческая какая-то вот эта притирка. Потому что если не будет этого, то тогда какой смысл? Тогда вообще нет никакого смысла. Тем более раньше эти гастроли, они были такими достаточно долгосрочными. То есть ты улетал на неделю, мог на две недели улетать. И жить с каким-то идиотом в одной камере в гостинице, это, конечно, мало удовольствия. Да, мало удовольствия было бы.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport. Скачать быстро.

0: 31 июля.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: наши песни.
1: Реклама.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
3: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
3: Если чё, я пах.
2: Билеты в кассах «Билеши сервис».
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
6: Просто мне завидую.
5: Платина.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курземе местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
2: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: У всех, скажем, значима группа, свой звук. Как бы там, услышав там, не знаю, Led Zeppelin тот же, ты, ну, по первым нотам, даже, не знаю, песни, ты угадаешь этот звук. И там группа «Кино» тоже. Но группа не станет значимой, если у нее не будет своего звука.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Вера
5: Прежнего.
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билишу Сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Латвия.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: над Рижским заливом 14 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш, горизонт, лента, край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условие таково, чтоб

проводам. Но то и дело тень перед мотором, то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут и где через дорогу

0: Реклама.
1: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
4: 28 июля. Концертный зал Дзинтери.
2: The Beatbox.
5: Билеты, билеты-сервис.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курземе местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
6: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Если у тебя возникает желание сказать приятное, поддержать человека, высказать свой респект искренний, вот такие эмоции нельзя в себе держать, нельзя их скрывать. Надо быть более открытыми.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
2: Платина.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 15 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

Слушай его каждый день, детка.

0: Реклама.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Если слушать, то радио Рокс.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Александр Красовицкий, группа Animal Jazz.
1: Не знаю, почему так получается. Я, видимо, ловлю какой-то воздух времени и пропускаю его через себя, из меня вот такие тексты идут. Хотя я пою о себе, конечно, а не о времени.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Вентспилский край просит у государства 50 тысяч евро на ремонт поврежденных ливнями дорог. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Самоуправление Вентспилского края подготовило заявку в Министерство умного управления регионального развития с просьбой к государству выделить 50 тысяч евро и средств на непредвиденные случаи на ремонт муниципальных дорог, поврежденных ливнями. В заявлении говорится, что на этой неделе менее чем за 12 часов количество осадков достигло 80 миллиметров. В результате 4 муниципальным дорогам были нанесены существенные и необратимые повреждения. Дороги прорваны, на них образовались размывы. В начале недели в Курзаме из-за сильных ливней были размыты и прорваны многие участки дорог. Талсинский край подсчитал, что там на восстановление дорог потребуется около 500 000 евро.
2: Про работу.
1: По данным Евростата, о состоянии рынка труда в 2023 году наибольшая доля людей, продолжающих работать после выхода на пенсию, была в странах Балтии. В Эстонии 54,9%, в Латвии 44,2%, в Литве 43,7%. Наименьшая в Румынии 1,7%, в Греции 4,2%, в Испании 4,9%. Для значительной части работающих пенсионеров в Латвии основной мотивацией для продолжения работы являются финансовые потребности. В странах Балтии примерно 57-58% работающих пенсионеров называют финансы основной мотивацией. Однако есть важный нюанс. Если в Латвии явно доминирует финансовая необходимость, то в Эстонии и Литве гораздо больше пенсионеров указывают на финансовые преимущества. Небольшие пенсии в Латвии просто не оставляют выбора для части общества. Работа в старости становится вопросом выживания, отмечает руководитель по развитию бизнеса CVmarket.lv Кристапс Колосов. С одной стороны, демографические тенденции, нехватка рабочей силы делают пожилых специалистов ценным активом для работодателей благодаря их высокой лояльности, надежности, опыту. С другой стороны, мотивация пенсионеров к продолжению работы напрямую зависит от проблем поддержания покупательной способности и коэффициента замещения пенсии, что вынуждает их искать дополнительные источники дохода, делая работу необходимым условием для поддержания уровня жизни и снижения рисков социальной изоляции. Данные Евростата в целом показывают, что жители северных стран работают больше в пенсионные годы, чем жители южных, но мотивация в каждой стране различна. По словам Колосова, следует учитывать и обратную сторону медали. Страны, занимающие лидирующие позиции в статистике работающих пенсионеров, отличаются более гибкими пенсионными системами. Возможность совмещать работу и пенсию без существенных финансовых ограничений, безусловно, является сильным мотиватором.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
2: Если чё, я пах.
1: Билеты в кассах «Билеши сервис».
3: Veikalos Maksima zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. līdz 27. jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. līdz 27. jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport. Скачать быстро.

0: 31 июля.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
3: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Для многих наступает момент, когда с работы пора выезжать в сторону дома или по делам, а в общем вливаться в поток, который на данный момент находится в диапазоне от 5 до 6 баллов. Дороги загружены более чем наполовину, при этом остается немало направлений, где свободное движение. В этой связи наши слушатели, а именно автоледи Оксана и Алексей Николаев, предупреждают.
2: Добрый день. На Леварде с двух сторон стоят видеокамеры, которые снимают очень дорогие снимочки. Будьте осторожны.
3: Добрый день, Алексей. Дорожная информация. Тем, кто движется из Марпы в сторону Риги по улице Даугавас, проезжая Марпскую думу через метров 200-300, у заборчика притаился фоторадар, так что не гоните, будьте внимательны и всем хорошего дня.
1: Спасибо за то, что предупредили, и отметим, что Алексей и Оксана прислали свои сообщения около 3 часов дня. Учитывая, что фотики ставят обычно на весь день, то инфо, скорее всего, еще актуальна. Что касается пробок, то 28 заторов на весь город, трафик растет, более 10 минут можно оставить уже на Густава-Земгала-Гатва перед Брибас в сторону Восточной магистрали, на Брибас-Гатва в направлении Юглы перед улицей Муреню и на Краста до подъема на мост Славу, где ведутся работы и одна полоса перекрыта.

0: этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего продолжения дня и безопасных дорог.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
3: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Дзинтере. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Более трети латвийцев берут обед на работу из дома. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Более трети жителей Латвии предпочитают брать на работу домашнюю еду.

0: Покупают или заказывают обед в кафе, столовой либо ресторане лишь 15% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования Норстат. Домашнюю еду берут на работу 40% опрошенных женщин и 33% мужчин. При этом мужчины заметно чаще покупают или заказывают обед у предприятий общепита, 19% против 10% женщин. 12% мужчин сообщили, что вообще не едят на работе. Среди женщин такой ответ дали 5%. Еду из дома приносят представители всех возрастов, но особенно часто жители от 50 до 59 лет. Почти половина опрошенных в этой группе берет с собой подготовленный заранее обед. Кафе и доставку чаще остальных выбирают люди в возрасте от 30 до 39 лет. Так поступает почти каждый четвертый. Но даже среди них домашние обеды остаются более популярным вариантом. Есть различия и между регионами. Чаще всего еду из дома приносят жители Латгалии. Только 4% опрошенных в этом регионе покупают обед у предприятия общепита. В Риге этот показатель составляет 18%, в Видземе – 17%. При этом и в столице домашняя еда весьма популярна. Ее берут на работу 38% участников опроса.
1: Про страхование.
0: Восстановление газона стадиона Даугава в Лиепае, поврежденного во время концерта группы «Брайнсторм», обойдется примерно в 16 тысяч евро. Руководство группы подчеркивает, что погодные условия во время строительства и демонтажа концертных сооружений были неблагоприятными, а газон стадиона со стороны сцены был поврежден из-за сильного дождя. Руководство группы также отмечает, что эксперты оценили состояние газона стадиона, разработан план его восстановления, и менее чем через месяц спортсмены, оставшиеся без этого спортивного поля в середине футбольного сезона, смогут вернуться на Лиепайский стадион Даугава. Официальная страховая компания группы намерена компенсировать расходы, связанные с восстановлением газона. Предполагается, что работы на стадионе будут завершены таким образом, чтобы футболисты смогли вернуться на поле в конце августа.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На Радио Рокс очень браво. Смысловые галлюцинации открыли новый час и наше вечернее действо под девизом «Рок жив». Вечно молодой, вечно пьяный – это, наверное, не про нас, хотя, как знать. Меня зовут Владимир Тин, всем добра и бобра. Впереди 2 часа энергии и позитива. А начнем с события, которое отмечает рок-музыкальный мир. 61 годик сегодня исполнился Солу Хадсону. Нам он известен как Slash. Гитарист Guns N' Roses, Slash Snake Pit и супергруппы Velvet Revolver. Кроме того, он выпустил несколько сольных альбомов и останавливаться не собирается. Включен в список 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone. По случаю Happy Birthday Slash'а мы послушаем один из треков Guns N' Roses, а именно лирическую балладу «С тех пор, как тебя рядом нет». Прямо сейчас на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка».

0: целоваться.
1: На радио Рокс Ундервуд с романтическим намеком на чашечку кофе и кое-что еще. Если кое-что еще, то до места, где вас ждут с нетерпением, еще нужно доехать по рижским пробкам. И на дорожную тему мы сейчас поговорим в автомониторе. А затем продолжим под зажигательные ритмы радио Рокс. Очень скоро Rolling Stones, Ренар Каупперс с B2 в дуэте, а также группы «Кино» и «Пилот» с треком «Путь к закрытым городам». Через пару минут.
2: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Итак, самый разгар вечернего часа пик. Магистрали и улицы Латвийской столицы максимально загружены с 17.15 до 17.45. И к этому напряженному времени дорожная обстановка уже оценивается в 7 баллов. Посмотрим, где сейчас сложнее всего. От 20 до 25 минут займет преодоление участка на Крустобазницас в сторону Брейбас. Кроме того, в Чекуркалнсе затруднено движение на Вискалю и на первой линии. На Густава Земгалагатва перед Брейбас в сторону восточной магистрали 20-минутная пробка. На самой Брейбас затруднено движение в сторону Югла перед Муриню. И более 10 минут займет участок от Бикерникского круга на улице Юглас до улицы Муриню. Ну и так далее. В других районах города также немало трудностей. Напомню, что наши слушатели присылали инфу о переносных радарах, в частности в Марупе в сторону Риги на улице Даугавас. Примерно через 200 метров после Марупской думы стоял фотик. И сразу два устройства наблюдали на улице Лелвардес, они контролировали скоростной режим. Скорее всего, продолжают свою работу. Так что будем внимательны, соблюдаем скоростной режим и ничего не нарушаем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачи и хорошего настроения в компании любимого радио.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное избалансированное питание.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai DVX un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Лай нека не трогту.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радіо Рокс «Скользкі вулиці», плод совместних усилий бітва і вокаліста Прата Ветра Ренара Кауперса. А далі у нас новинка, і це Rolling Stones з треком, який можна перевести «Ти знаєш, що я не подарок». Это известная композиция Эми Вайнхаус, которая на пике славы ушла в лучший мир, когда ей было 27. Кстати, роковой сердечный приступ случился 23 июля 2011. Что интересно, за три года до этого, в 2008, вот в этот же день, в музее Мадам Тюссо появилась восковая статуя Эми Вайнхаус. Видимо, они что-то знали. Так или иначе, роллинги в новом альбоме, выпущенном в нынешнем июле, мимо этого трека не прошли, добавили губную гармошку и свой фирменный грув. И вот этот трек мы сейчас заслушаем на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу сервис.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Ночные снайперы с треком «Неторопливая любовь». Диана Арбенина намекает на то, что торопиться в любовных делах не нужно. Вот и мы не будем. Обратим внимание на еще одно заметное событие, которое случилось 2 года подряд с одним и тем же человеком. Его зовут Билли Сквайр, американский вокалист, гитарист, клавишник и сам себе композитор. Написал кучу хитов, особенно в первой половине 80-х. Наверное, нарочно так совпало, что 23 июля 81-го альбом «Don't Say No» Билли Сквайра получил золотой статус. А ровно годом позже, в этот же день, он выпустил еще один успешный диск «Emotion in Motion». Сквайра называют олицетворением американского стадионного рока начала 80-х, когда он соединил воедино пауэр-поп и хард-рок. Один из самых известных треков «The Stroke» можно перевести как «Лесть». И мы его слушаем прямо сейчас на Радио Рокс.
1: Радио Рокс. Только рок.
2: Now everybody, have you heard?

0: Реклама.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
0: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
0: Билеты Билишу Сервис.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. С утра в усердце.

0: і Флеш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Білети на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рига готовится к празднованию 825-летия. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Программа празднования 825-летия Риги «Рижского лета» обойдется самоуправлению в 1 600 000 евро, заявил в четверг на пресс-конференции мэр Риги Вейстурс Клейнбергс. По его словам, будут масштабные мероприятия, которые привлекут много посетителей. По оценкам в общей сложности, 45 мероприятий посетят не менее 200 000 человек. В том числе будут привлекаться и иностранные туристы. На протяжении как минимум полугода на международных мероприятиях, в которых участвует мэр, их участников приглашают на праздник Риги. Мэр не стал прогнозировать, какое количество туристов может посетить праздник. Одним из фаворитов определенно станет кульминация праздника 15 августа, когда запланировано

0: Планирована очень обширная программа. Празднование 825-летия Риги этим летом начнется 1 августа, и праздничные мероприятия будут проходить весь месяц. Запланированы праздники в микрорайонах, будут музыкальные парки, празднование дня рождения Риги на набережной 11 ноября и другие мероприятия. Праздничные мероприятия будут проходить и по вечерам в будние дни. Например, музыкальные парки запланированы на 6, 13, 20, 27 августа.
1: Про полицию.
0: Государственная полиция прекратила уголовный процесс о якобы совершенном мигрантами сексуальном домогательстве к женщине в центре Риги. Кроме того, стражи порядка оценят, не имело ли место в этом случае введение общества в заблуждение. В рамках расследуемого госполиции уголовного процесса, начатого в связи с опубликованной 27 июня в соцсети информацией о якобы имевшем место нападении мигрантов на женщину в центре Риги, следствие завершено и констатировано, что преступления не было, сообщили в госполиции. Изначально по поводу произошедшего никто в госполицию не обращался, и только после того, как дело получило общественный резонанс, сотрудники полиции пришли к женщине, и было получено официальное заявление о возбуждении уголовного дела в соответствии с разделом Уголовного закона о преступных деяниях против нравственности и половой неприкосновенности. Для выяснения обстоятельств произошедшего под надзором прокуратуры были проведены следственные оперативные действия, в том числе изъяты и просмотрены доступные в городской среде видеозаписи. Проанализирована и проверена вся полученная в ходе следствия информация, однако указанные женщиной обстоятельства совершения действий сексуального характера не подтвердились. В связи с этим 21 июля было принято решение о прекращении уголовного процесса и одновременно начата ведомственная проверка о возможной даче заведомо ложных показаний и введении общества в заблуждение. Госполиция напоминает, что пост в соцсетях не приравнивается к официальному заявлению в государственную полицию и никоим образом не способствует общей общественной безопасности, общественному порядку и справедливому правовому урегулированию.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На Радио Рокс Король и Шут с треком «Счастье» или «Ария Тодда», а у нас продолжается вечерний экшен «Рок жив». Все лучшее и любимое, друзья, только для вас. Мы продолжаем отмечать даты в жизни известных музыкантов, и вот «Happy Birthday» у Мартина Гора, композитора, певца, гитариста, клавишника и даже диджея, состоящего в Depeche Mode со времени основания группы в 1980-м. Сегодня Мартину 65, однако он по-прежнему полон сил и творческой энергии. Поздравляем его и поклонников с нюхой, и слушаем классику. Трек «Наслаждайся тишиной» на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: На радіо Рокс Юта з треком «Хміль і солото», ну, любой маломальски подкованный человек в изготовлении пенистого напитка поймет, на что здесь намекает эта дама. Мы же за здоровый образ жизни и за трезвый за рулем. Продолжаем автомобильную тему. Впереди у нас автомонитор, после чего продолжим с Огоньком. Впереди группа The Cars, кино, мечтать, а также князь с треком «Адель» через пару минут.
1: Автомонитор на радио Рокс.
0: Вечерний час пик уже повернул к своему завершению, правда, до свободного движения еще далековато на основных и востребованных магистралях и улицах латвийской столицы. Мы же подводим итоги четверга. На максимуме еще минут 40 назад было 8 баллов, однако к данному моменту пробки и заторы значительно сократились. В данный момент трафик находится в желто-оранжевом секторе от 5 до 4 баллов. На второстепенных дорогах и на окраинах можно проехать достаточно свободно, то есть дорожная обстановка во многих местах нормализуется. Крупная пробка остается на Краста в сторону Кенгаракса. Основная причина — дорожные работы на подъеме на мост Славу и перекрытая полоса. Кроме того, произошло ДТП в том же направлении, где-то в районе разворота и поворота на улицу Огресс. Плотно на Брия-Базгатую в сторону Юглы и на улице Юглас перед Мурьяню. В Пардаугове тормозит Лелербес и Каунцема, а также Вантовый мост. И в обратном направлении тоже заторы. На Карля Ульманяга также в обоих направлениях движение затруднено. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасного движения.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Радифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: на Радио Рокс невеселая песня группы Кино в ремиксе 21 года. В оригинале в 89-м трек вышел на альбоме «Звезда по имени Солнце». Еще одно интересное музыкальное событие датировано сегодняшним днем. 23 июля 1984-го американская группа The Cars выпустила один из своих самых узнаваемых синглов «Drive» из пятого студийного альбома «Heartbeat City». Однако поется здесь вовсе не об автомобиле, а это баллада о человеке, который переживает за любимую женщину. Наш герой задает вопросы: кто поможет тебе, если ты упадешь? Кто тебя успокоит? И кто отвезет тебя домой сегодня вечером? Теперь известно кто. Лидер группы Рика Кейзик в свое время подвез теперь уже свою бывшую жену, чешскую модель Полину Парискову. Но сейчас не об этом. Мы слушаем группу The Cars и трек Drive прямо сейчас на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
0: Билеты «Билишус Сервис».
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
5: Если слушать, то Радио Рокс.

0: На радио «Рокс Кукрыник» с трекам «Никто», а мы в завершении часа еще послушаем Игоря Растеряева, ДДТ, а также красивую лирику от шотландской группы «Трэвис». Ее лидер Фрэнсис Хилли, вокалист, гитарист и сочинитель большей части музыкального материала, сегодня празднует 53-й «Хэппи Бёздэй». Мы поздравляем его и поклонников самым известным у нас треком «Sing» 2001 года выпуска. И на этом, друзья, простимся до завтра, когда точно так же убедимся в том, что рок по-прежнему жив. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива, добра и бобра.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис АУВ.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусерц.

0: Flash. Relife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на freiletiki.com. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
2: Если чё, я бах.
1: Билеты в кассах «Билеши сервис».
3: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал «Дзинтери». The Beatbox.
5: Билеты «Билеши сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтер. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билишу-сервис ЛВ.
1: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Радио «Рокс». Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
1: Радио «Рокс».

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: мысли вслух. Михаил Житников, группа «Ария».
1: Несмотря на то, что я сам к лирике тяготею больше, я на баллады и подсел изначально, арийские, скажем так. То, что я услышал, это вот песня там «Потерянный рай» та же. Настолько произвела на меня впечатление, я там уже дальше начал слушать все остальное и с радостью для себя открыл, что и в боевиках можно очень даже неплохо раскрываться.
0: Сказано на «Радио Рокс». Реклама.
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Вера Прежнего.
5: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билишу-сервис».
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтере» на берегу моря в городе Юрмале.

0: что у вас с нетерпением.
1: Билядем. Билишус сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Твое настоящее.

Радио Рос. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки. Над Рижским заливом 20 часов. Радио Рос. Твое настоящее.

0: Реклама. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: слушай его каждый день, детка.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса. Но хочется многое успеть, посмотреть в глаза —

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
0: Радио Рокс.

Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 22 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: С сегодняшнего дня прошу считать меня...

0: Всегда.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старый щит. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку, не заметив, что рядом товарищей нет.

войне будут детские игры с названиями старыми. И людей будем долго делить на своих и врагов. А когда грохочет, когда отгорит и отплачется, и когда наши кони устанут под нами скакать, и когда наши девушки сменят шинели на платьица, не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять.

0: забыть бы тогда, и простить бы, и не потерять.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: хотели стать немного ближе.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радіо Рокс.
1: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал на...

Вселенной.

пропадет. Чуть левее наклон. Все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше, чем...

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. Латвия.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.